0: Сережа, экипира.
1: Ты же
2: где? Я, блин, я
1: молодой
2: сидят. Йо-йо, отличный.
1: Меша студия.
2: Студия, вообще не студия. Норю, норю, пятак, больше кушники, норю, новая версия бродит.
1: Ну, сидим.